0: My 14 has been abandoned all heavy equipment and retreat to Anshu any way he can. Men of the night, Chinese reinforcements are on their way. I order you to immediately abandon all heavy equipment.
1: Что касается нас, мы должны обратить внимание на происходящее прямо сейчас. Представитель Китая не предоставил последние материалы. Последняя новость заключается в том, что 9-я армия Соединенных Штатов под натиском китайских добровольческих армий бросает тяжелую технику и бежит
2: к Пхеньян.
1: А рождественское нападение
2: под всем знаменем.